0: Мне нравится слушать музыку везде. На метро, на улице.
1: The Blue Bus with Snake Style from an album